0: Мы зачитаем во имя Господа наше сегодняшнее Евангелие, которое написано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, с 23 по 33 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир». И опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики его сказали ему, вот ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему веруем, что ты от Бога исшел. Иисус отвечал им, теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы... «Рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Аминь. Мы помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этот час и приносим Тебе благодарность и славу за любовь и милость Твою, за то, что Ты возлюбил нас так, что не пощадил Своего единственного Сына, но отдал Его за нас на распятие. Он заплатил за наши грехи, и мы теперь можем приходить к Тебе, мы имеем снова доступ и можем радоваться спасению, тому, что Твой Сын, Он победил этот мир, победил грех, победил смерть и дал нам эту победу. Слава Тебе и хвала, благодарность, что мы можем во всякое время, во всяком месте приходить к Тебе и приносить наши нужды Тебе, и благодарить Тебя можем за все. Слава и хвала Тебе, Господь! Мы сейчас просим, благослови этот час, благослови Твое Слово, говори Ты к нашим сердцам через Духа Твоего Святого, даруй нам сердца, которые могут слушать Слово Твое, чтобы оно оставалось, чтобы нам не быть забывчивыми слушателями, но и исполнителями Слова Твоего. Благослови каждое сердце, которое Тебя слушает. Прибудь с нами, и мы хотим Тебя за все благодарить и славить Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные, наше сегодняшнее воскресение называется «Рогате», что по-русски обозначает «молитесь». О молитве мы сегодня читали в нашем Евангелии, и о молитве будем говорить. Молитву дал нам Господь. Это разговор с Богом. И это уже очень интересно, очень чудесно, что мы можем разговаривать с Богом. Как часто в этой жизни мы хотим поговорить с кем-то, кто выше нас стоит, с начальником или с каким-то, с какой-то высокопоставленной персоной, но нету доступа к этим людям, не может любой прийти к ним и разговаривать с ними. А теперь задумайтесь, Бог, создавший небо и землю, который выше любого начальника, выше любой высокопоставленной персоны или царя, или властелина, который управляет всем этим миром, Он дает нам доступ. Мы можем приходить к Нему. Наш текст начинается со слов «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Наш Господь Иисус Христос говорит сам: «Я есть путь, истина и жизнь». Он этот путь, через который мы имеем доступ к Отцу Небесному, великому, всесильному, всемогущему Богу. Мы можем приходить через нашего Господа Иисуса Христа. И этот путь открыл сам Господь. Он нас возлюбил так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, веруя в Иисуса, мы можем приходить к Небесному Отцу, к нашему Господу. И Он говорит здесь: о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Не только и в этом слове «попросите» лежит и «спросите», да? Мы можем приходить со всеми нашими нуждами, со всеми нашими вопросами к нашему Небесному Отцу. И не только приходить, и Он выслушает нас, но здесь сказано: Он даст вам. Просите, и дано будет вам. И здесь имеются в виду не только апостолы, в первую очередь апостолы, но Господь говорит: «Всякого приходящего ко мне не изгоню вон». То есть здесь имеются в виду все люди, кто через Иисуса Христа приходит к нашему Небесному Отцу. И я, и ты также подразумеваются здесь, имеются в виду, и мы можем приходить к этому всесильному великому Богу, Царю царей, Создателю всего небесного и земного. Мы можем приходить к Нему и разговаривать с Ним. И это непостижимо уму нашему, как велик наш Господь. И тем не менее Он склоняется над нами, немощными, грешными людьми, и хочет иметь общение с нами. Он говорит: приходите, просите, идите, берите. Он желает общения с нами. Он сделал все возможное, чтобы мы могли иметь этот доступ к престолу благодати. Написано в послании к евреям. Мы можем приходить к этому престолу, и Он даст нам. И дальше говорит, что «до ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите». И здесь он показывает, о чем просить, да, чтобы радость ваша была совершенна. Как, какое великое преимущество он дает всем, кто знает его, всем, кто через него может приходить к Небесному Отцу. Все земные богатство, все, что здесь на земле, оно не дает нам вечной радости. Не дает нам радости совершенной. Но здесь говорится, чтобы радость ваша была совершенна. Как велик этот Бог, наш Небесный Отец, так велики Его подарки. Он хочет, чтобы мы имели совершенную радость, радость, которую никто уже не отнимет от нас. Помните, как апостолы были закованы в оковы, сидели в темнице и ночью пели и воспевали Господа. Они радовались в Господе. Ничто не могло забрать у них этой великой радости. И об этом мы можем просить. Все, что здесь на земле, оно приходящее. Мы читаем, что все пройдет, все ожидает только огня, который поест все на этой земле. Но есть что-то вечное, а именно наша душа и наша жизнь, они вечны. И Господь предлагает нам вечную радость. Он хочет чтобы мы эту вечность проводили с Ним в вечной радости. И об этом мы можем просить Его. Мы не можем ничего сделать, мы не можем заработать себе жизнь вечную, мы не можем что-то сделать для этого своими руками, Но единственное, что мы можем приходить и просить. Мы можем раскаиваться в наших грехах. Мы можем просить о прощении всех наших грехов. И Господь, Он хочет, чтобы мы приходили. Он невеликих даров от нас хочет. Он хочет наше сердце. А наше сердце, если в нем не Господь живет, оно не очень красиво выглядит. Это не дворец, это не какое-то украшение, как много греха и нечистоты в нем живет. И вот эти сердца хочет Господь. Он хочет, чтобы мы пришли такие, какие есть. И Он хочет заменить наши сердца. Он хочет дать нам новые сердца, чтобы не жил там грех, чтобы не было в нем нечистоты, но хочет даровать нам Духа Своего Святого, хочет, чтобы мы стали храмом Духа Святого, хочет жить в наших сердцах. И это самое лучшее, что может с нами произойти здесь на земле, потому что тогда мы будем иметь эту совершенную радость в нем. Мы можем просить Господа, и Он дает нам это. Мы можем пригласить Господа в наше сердце. Мы можем всегда приходить к Нему, и Он не отвергнет нас. Он желает, чтобы мы приходили. Он хочет раны наши исцелять. Поем мы в одной песне. Он хочет нас спасать. Для этого Он совершил все. И как чудесно это, что Господь говорит, что мы можем приходить и просить Его об этом, мы можем иметь это общение в Нем, в этой молитве находить утешение сердцам нашим, потому что Господь близок к нам, потому что мы находим в Нем эту радость, и не только радость, но Он дальше еще об одном таком великом даре говорит для людей. Он говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Не только радость, но и мир. И это не тот мир, как мир этот дает, да, говорит Иисус в другом месте, но Он говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И этот мир Божий, который превыше всякого разумения, Он, Господь, хочет дать в наши сердца. Он хочет, чтобы мы всегда имели мир и покой в Нем. Поэтому будем приходить к Нему. Доколе еще звучит это слово «ныне», мы будем приходить к Нему и просить Его, будем иметь общение с Ним. О, как велик наш Господь, что Он дает нам эту возможность приходить и иметь эти дары в Нем, иметь совершенную радость, иметь Его мир в нашем сердце. Мы об этом всем можем просить Его, и Он дает. И Слово Божие, Иаков говорит, чтобы мы были не только слышателями Слова. Можно слушать это Слово, но ничего не делать. И можно знать много о молитве, но не молиться. Но Иаков говорит, чтобы мы были не только слышателями, но и исполнителями этого Слова, чтобы мы приходили к нашему Господу, а Он велик, Он всегда найдет для нас путь. Если мы ни одного пути не видим, Он может тысячи путей для нас найти. Поэтому будем приходить к Нему, будем молиться во всякое время, будем общаться с нашим Господом, этот путь идти с нашим Господом, не только в собрании приходить молиться, но во всякое время быть в общении с нашим Господом. И это так чудесно. Не только, да, мы видим, самарянка спрашивает, где поклоняться Богу? На этой горе или в храме, но Господь говорит, поклоняющиеся мне будут поклоняться в духе и истине, и мы везде, на всяком месте можем приходить, поклоняться Ему, просить, разговаривать, общаться с Ним, быть всегда с нашим Господом. И это самое лучшее, что мы можем найти здесь, на этой земле, это общение и мир с Господом. Поэтому всякий, кто еще не имеет этот мир, приходите к Господу. А кто его имеет, пребывайте в Господе, чтобы в это последнее время, да, противник душ наших, он хочет, если возможно, соблазнить и избранных, но Господь, он сильнее. Он сказал, никто не может вырвать вас из руки моей, поэтому будем прибегать к его руке, к его престолу благодати, будем держаться нашего Господа, и он доведет нас. Не в нас сила, нету в нас той силы, чтобы дойти нам до небесных обителей самим, но Господь сказал, что он нас доведет, что он хочет, чтобы его рабы были там, где и он находится, в небесных обителях, и он совершит. Будем обращаться к нему, будем славить его и благодарить за все, а он совершит это все. Аминь.
1: Она просила Господа о том, чтоб сына от пути греха избавил. Молилась много лет, в слезах, с постом, а сыном грех по-прежнему все правил. Но вот сказала мать: «Прости, Иисус, я приняла нелегкое решение. Все, больше я за сына не молюсь, не буду утруждать тебя прошением». «Не отвечаешь, так тому и быть. Знать, такова твоя святая воля, чтоб сыну дальше по течению плыть, довольствуясь греховною неволей». Сказала, но рана в сердце жжет. И среди ночи матери вдруг снится, что слышит, как Господь ее зовет, и говорит ей: «Продолжай молиться». Мать поняла, что там, в иных мирах, за сына все еще идет сражение, и надо, чтоб в молитвенных словах дух света получал бы подкрепление. Мать поняла, мать сердцем поняла, что сыну Бог, любя, дает отсрочку. Какая в нем любовь, ведь мать смогла, а Бог свою еще не ставит точку. Давайте будем помнить эту мать, когда устанем плакать и поститься. Есть смысл, не будем голову ломать, а будем просто продолжать молиться. Аминь.

продолжении нашего служения, дорогие братья и сестры, мы еще коротко помолимся. Человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный Господь Бог Вседержитель, хвала и благодарность Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, Твоего возлюбленного Сына, за Твою неизменную любовь и милость ко всем нам, которую Ты являешь для того, чтобы человек обратился к Тебе и жив был. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который сегодня совершает дивное служение, когда увещевает всякую душу к тому, чтобы человек обратился к Тебе, был Тобой, Господи, спасен. Благодарим Тебя, что и сегодня Он утверждает верующих в Тебя в том, что истина только лишь в нашем Господе Иисусе Христе, и этой истиной, Господь, Ты насыщаешь наши сердца, питаешь, Господи, наши души. Честь и слава Тебе, Господи, за Твое долготерпение ко всем нам. И я вновь прошу Тебя и молю, Господи, будь милостив и благ ко мне, бедному грешнику. Прости мне всякий грех в словах, мыслях и делах. Омой Твою святую кровь, мой любящий Иисус, делай меньше и чище, дабы и мне, и в этом служении проповедуя другим, самому не остаться недостойным. За все Тебе честь, хвала и благодарность. На все да будет воля Твоя, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие слушатели нашего назидания, сегодня предлагается вторым текстом послание апостола Иакова, глава 1, с 22 стиха до конца главы. Мы прочитаем. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Аминь». Хвала и благодарность нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, которого в последние дни и после Пасхи мы также славим и призываем имя Его для того, чтобы Он в нашей среде пребывал. Для сего и сердца наши сегодня Господь наполняет этой радостью спасения. И, конечно же, как мы знаем, что Слово Божие является светильником ноге нашей и светом стезе нашей, и сегодняшний текст открывает нам, что и рассеянным братьям, сестрам того времени, когда действовала благодать Божия очень обильно и среди израильского народа, это время названо тем благоприятными днями, когда церковь была в рассеянии, но служила Господу, проповедуя Евангелие благодати Божией. Итак, мы слышим, что Иаков в начале этой главы, в начале своего послания, очень ясно говорит, что же человеку надо делать, который знает Иисуса Христа. Радоваться. И этой радостью Господь сам наполняет наши сердца. Сия радость идет именно от Бога только лишь. Потому что человеческая, земная радость, она только временна. А вот радость, о которой нам Господь говорит, она пребудет вечно. Потому что там, где Господь приготовил место всем возлюбившим Его пришествие, этой радости не будет конца. Итак, мы читаем, что человек может каким-то образом оказаться обманутым и обманутым самим собой. Наверное, каждый из слушающих сегодня эту передачу может для себя вспомнить, как в жизни, может быть, кто-то и не раз сам себя обманывал, когда возлагал надежды, может быть, на какого-то человека, и эти надежды не оправдывались. Человек подводил. А еще, когда мы знаем о себе, что мы кому-то что-то пообещали или сказали «сделаем», и сказали еще утвердительно «обязательно сделаем», и этого не сделали. То есть обманули самих себя. Таким образом,
Апостол Иаков, водимый Духом Божиим, говорит нам сегодня, чтобы мы были исполнителями слова, а не слышателями только. Итак, сегодня, как в свое время в синагогах проповедовалось Слово Божие, в церквях Божьих по всему лицу земли проповедуется это Слово, которое и для нас сегодня является назиданием, наставлением, увещанием и научением, как нам должно поступать и жить в этом мире. Но это Слово, как мы видим, можно только услышать и его не исполнить. Так однажды один богатый человек сказал своему старшему сыну: «Иди, виноградник мой». И он сказал: «Да, отец», но не пошел. А другому сказал: «Так же иди, виноградник мой». Но он сказал: «Не хочу вначале», а после, одумавшись, пошел. Мы видим, что и сегодня каждый из нас является таковым, когда слушает Слово Божие, и мы внутри говорим: «Да, теперь я буду стараться это все делать, обязательно с сегодняшнего дня начну». Или же, конечно, можно с завтрашнего дня, когда новый день будет, я тогда начну. И человек вновь обманывается, потому что Господь Иисус сказал, что без Него мы не можем делать ничего. Потому как мы являемся теми ветвями на этой виноградной лозе, которые Господь сам обрезает и чистит. Посему, питаясь от благодати Божией, облекаясь в праведность Иисуса Христа, дети Божии по всему лицу земли совершают этот труд. Эти добродетели, которые Господь сам взращивает в нас, они только лишь от Бога самого исходят. И в этой главе апостол Яков об этом говорит, что человек не должен обманываться, потому что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Так Господь открывает нам: все, что доброе есть в человеке, исходит от Бога. И мы можем понять, что мы лишь можем делать в нашей гордыне или забывчивости, или только в том, что мы можем слушать, можем делать грех. И об этом также выше сказано. И каждый из нас может, конечно, почитать, что же Господь через апостола Якова говорит нам сегодня, когда мы находимся в такое время. И, казалось бы, во многих местах на земле нет теперь притеснений и гонений, хотя и это тоже имеет место быть. Но мы видим, что часто человек не является исполнителем, а только лишь слушателем. И, конечно же, в простом жизненном примере апостол показывает теперь, как человек сам себя может обмануть. И он говорит: «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Итак, каждый из нас, наверное, кто-то и не один раз, но обязательно рассматривает свое лицо в зеркале. Перед какой-то встречей или после того, как проснулся и начинаешь какой-то день, что-то там делаешь, обязательно посмотреть на свое лицо, нету ли там какой-то помарки или чего-то неугодного для того, чтобы, да, не оказаться постыженным. И, конечно же, в момент, когда мы смотрим в зеркало, мы все замечаем. Где какая родинка, где какой прыщик еще соскочил, а где еще морщинка появилась. И, конечно же, посмотрев, что все более-менее в порядке, мы отходим. И по отшествии здесь так точно и написано, как и в нашей жизни бывает: отошел и забыл. В течение дня замотался, и уже не помнишь, где у тебя что такое ты видел. И да, уже для тебя это не важно, забыл. Так и в собрании, придя, слыша Слово Божие, и во свете зеркала Слова Божьего видеть свою жизнь, осознавать, что поступавшие так люди, когда, например, в Писании мы это находим, то и я не лучше, и я точно так же, а может быть, еще хуже в несколько раз мог поступить. И это и зеркало, я вижу себя. Итак, всякий слушающий Слово Божие видит себя, рассматривает себя во свете Писания и понимает, насколько же человек немощен. Но Господь ободряет, чтобы наше сердце не ожесточилось, когда мы слышим это слово увещевания, для того, чтобы нам, поистине приняв это Слово Божие, просить у Господа этой мудрости, просить, немало не сомневаясь, чтобы получить ее от Господа, потому что в нем нет тени перемены. И Он эту мудрость дает.
И начало мудрости, как мы знаем, является страх Господень. Страх и любовь к Богу, истинному, живому, святому и всемогущему, который и сегодня неизменен. Он все тот же дивный Бог, совершающий свое служение. Итак, человек отошел и забыл, как он выглядит, где у него что, какой был непорядок, и уже не так смотрит на себя. Так и в собрании, увидев свои, в действительности, неправильные стороны жизни, с пониманием принимаешь это и осознаешь, да, я таков, я бедный грешник, я тот мытарь, который прихожу в собрание и слышу, что Господь меня увещевает. И, конечно же, Дух Святой обличает, наставляет, научает и утешает в том, что это не безнадежное состояние, когда Господь тебе эти слова дает услышать, но то, что Господь говорит, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Чтобы наше сердце не опечалилось, нас Бог сам призывает для того, чтобы мы отдали в Его святые Божьи руки все наши заботы и переживания. И изменение нашего сердца и нашего характера, конечно же, в руках Божьих, только лишь бы нам быть этой податливой глиной в руках горчичника, который и сегодня на этом кружале делает то, что ему угодно. Не то, что как нам хочется, а как Господь это предусмотрел и задумал в отношении каждого из нас. И когда мы слышим, что об апостоле Павле в последующем, но еще когда он был Савлом, Анании было сказано: «Он мой избранный сосуд. Я покажу ему, сколько ему должен пострадать ради меня». Так Господь говорит человеку, что этот избранный сосуд призван очень много пострадать. И, конечно же, благовествование в Писании мы видим, как это все исполнилось в будущей жизни апостола Павла. Так и в нашей жизни. Мы не знаем, для чего Господь нас готовит, но точно мы верим, что для того Господь и нас призвал, чтобы мы его и прославили. Кто-то жизнью, а кто-то смертью. И в этом слава нашему Господу открывается, что когда человек, отдавший жизнь свою Иисусу Христу, не будет постыжен, когда по-настоящему эта жизнь в нем забьет, и жизнь с избытком для того, чтобы прославляемый Иисус Господь был еще ведом и другим людям, которые, возможно, сегодня еще далеки. И в этом Господь использует своих братьев, сестер по всему лицу земли. Итак, мы видим, что человек посмотрел на себя. Я смотрю на себя, вижу какое-то время, замечаю, но после, отойдя, или же мы можем сказать, что уже выйдя из собрания и суетой охваченный, забываем, что же нам сегодня было сказано, как я был призываем к любви, как я должен был бы, слыша Слово Божие, проявлять эту любовь, и кому конкретно, то я вижу уже избирательную жизнь». Да, тому я могу послужить, тому я готов послужить, а этому я хочу послужить. Ну, а вот этому, наверное, казалось бы, не очень я хотел бы и послужить. Но Господь нам открывает, как мы призваны служить. Потому как сам Иисус положил душу свою за друзей своих, которыми называет и нас сегодня, слушающих Слово Божие и исполняющих. И, конечно же, мы видим, что не все так безнадежно и плачевно, потому что сам Господь и сегодня действует, ибо Церковь Божия и сегодня возрастает во благодати и в познании нашего Спасителя Иисуса, ибо Слово Божие так нам говорит, чтобы нам не унывать и не роптать. Но видя этот духовный рост, и как более мы в себе наблюдаем то, что мы без Бога не можем делать ничего, мы немощны, бессильны без Него, а в Нем мы сильны, так Бог нам и дает понимание того, что Он не бессилен для нас, но силен в нас, когда мы являемся исполнителями Его Слова. Так мы видим, что человек тот, который вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И, конечно же, часто мы слышим такие призывы, что и в начале молитвенного служения или служения в воскресном дне
просьба о том, чтобы это слово было насаждаемо в наши сердца. Ибо и об этом Господь через Иакова говорит нам, чтобы нам, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости принять насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Так мы призваны, чтобы мы, вникая в этот закон совершенный и вечный, стали бы исполнителями, и когда это дело исполняется самим Богом в нашей жизни, то тогда мы осознаем и чувствуем это блаженство. Блаженство в своем действовании. Как часто мы, наверное, в нашей жизни христианской наблюдали, что Господь иногда даже малое дело позволяет исполнить, наполняет сердце радостью. А иной раз кажется, много чего сделал, потрудился много ради кого-то или для кого-то сделал, и такой сильной радости не получаешь, не испытываешь. Может быть, какой-то незначительный кран, который бы был поменен у брата или у сестры, которые этого не могут сделать, приносит тебе больше радости, нежели ты бы перекидал огромную кучу земли. Да, так много Господь действует в нас, и Господь показывает, что даже в малом верность человеческая Господом вознаграждается, потому что верный в малом будет удостоен и большее получить. Почему Господь и нас научает, как нам должно поступать. Даже если малое дело в твоих глазах есть, то тебе не надо им пренебрегать, но должно его исполнить. Исполнить, как мы знаем, все, что мы делаем словом и делаем во имя Господа нашего и Иисуса Христа. Так не будем же забывчивыми слушателями, дорогие братья и сестры, но всякий раз, когда мы слышим Слово Божие, чтобы оно воистину было насаждаемое в наше сердце, и нам его принимать, для того, чтобы спасение нашей души в действительности зависело от самого Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он сам есть это Слово, этот хлеб жизни, о котором было сказано: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Так просили его иудеи, чтобы этот подаваемый хлеб был всегда с ними. И слава Господу, сегодня мы имеем в этом в действительности изобилие. Слово Божие предостаточно проповедуется, благовествуется, воспевается, восхваляется, и в молитвах все это приносится к Богу. И так мы видим, что в действительности Господь милосердный так чудно действует. Но, как мы понимаем, не всегда так будет. Времена тяжкие, времена лукавые, и нам должно оставаться верными исполнителями Слова Божия, о котором сегодня Дух Святой нам напоминает. Итак, далее мы находим: если кто из вас думает, что он благочестив, какая условность для нас звучит сегодня? Мы ее слышим. Если кто из вас думает, что он благочестив, ну, конечно же, о себе хотелось бы сказать: да, я уже благочестив. Плохих слов я не говорю. Я не делаю тех привычек, которые многие другие делают. И какое-то благочестие наполняет и мое сердце сегодня уже. Но как на это смотрит Господь? Он говорит: все согрешили и все лишены славы Божией. И сердце человеческое крайне испорчено. И мы видим, что это сердце человеческое, пока Господь сам не разобьет это каменное сердце, не заберет его и не даст нам плотяное, оно не способно к этой любви, к этому благочестию, к этому удивительному служению, для того, чтобы во всем был прославляем наш Господь Иисус, и служение ближнему подтверждалось в действительности жизнью верующего в Бога Всемогущего и Всесильного. Итак, тот, кто думает, что он благочестив,

мышцей, которые есть, часто может быть управляем. И вот человек может себя обольщать, думая, что он благочестив. От чего же происходит благочестие? То есть может быть самоправедность. Вот это благочестие. Я лучше, чем другие. Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как все другие, но ты даешь мне все. И я тебе все это отдаю. Так человек молился. И казалось бы, неплохо. Ведь Господь сказал, тот мытарь, который стоял под отдали и бил себя в грудь и говорил ясно, Господи Боже, будь милостив ко мне, бедному грешнику, пошел в свой дом более оправданным. Но пустое благочестие таково, что оно происходит от того, что человек не обуздывает своего языка. Как часто человек бывает скор на ответ. И мы это находим. Здесь же у Иакова 19 стихом звучит для всех нас. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Обуздать язык – это значит не высказать, что тебе кажется правильным в твоих очах, но, помолившись Господу, взвесив все за и против, после сего произнеси слова мудро. Как эти ясно и правильно забитые гвозди. Как те самые нужные слова, которые надо бы услышать. Медлен на гнев, медлен на слова. Так Бог совершает и в нас это дело. Сколько раз и в моей жизни было такое, что я, не обдумав, произнося речь, после сожалел, что так сказал. Да, и это сожаление, конечно же, потом приводит к определенным последствиям. Либо ты ожесточаешься, не открывая этого, либо ты просишь у Господа и тому, кому ты это сказал, прощения. И, конечно же, милостивый Бог прощает. Для сего и мир Господь посылает в наши сердца, чтобы мы имели это прощение друг от друга. Таким образом, Господь и дает нам эту дивную благодать и эту новую заповедь, о которой он сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Итак, у человека может оказаться пустое благочестие. И здесь в противовес такому пустому благочестию человеку, который не обуздывает своего языка, но говорит, что не должно, Господь посылает нам 27 стих, в котором ясно сказано, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Рассмотрев это место, мы можем понять, что в этом мире достаточно много сирот и вдов, на которые мы призваны обращать внимание, особое внимание, когда понимаешь, что есть скорби и у сирот, и у вдов, когда страдания их так часто бывают в действительности переносимы им самими, когда нет поддержки. И, конечно же, мы понимаем, когда на земле идут войны и совершаются такие события, что очень много таких людей, где погибают мужчины, женщины становятся вдовами, где погибают отцы и матери, и дети становятся сиротами. Сколько в послевоенные годы было этих сирот? После всякой войны таковых детей было много. И сегодня, к сожалению, к большому сожалению, таковых детей очень много, когда они остаются сиротами. И презирать на них, то есть обращать внимание в их скорбях, Господь почитает за то истинное благочестие, настоящее, непорочное, пред самим Богом Отцом, то, чтобы истинно служить им и помогать таковым людям. Бог открывает нам, чтобы вдовы и сироты в нашей жизни, имеющие место, в действительности были теми людьми, которым мы хотим послужить ради Господа нашего Иисуса Христа. И последнее, что мы слышим на сегодняшний день, хранить себя неоскверненным от мира. Скверны мира, как много часто мы их видим, как много часто, в особенности молодые люди, хотят эти скверны попробовать в своей жизни, думая, что это просто безобидные дела. Но они часто захватывают, потому что человек обольщается своей похотью. И обольщаясь, он в этом может погибнуть. Для сего Слово Божие нас и сегодня предупреждает хранить

себя неоскверненным от этого мира, значит хранить себя по Слову Божьему, как Бог нам и повелевает. И как юноши сохранить свое сердце, как свою жизнь, конечно же, хождением по Слову Божьему, исполнением воли Его. Потому, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, и сегодня Господь милосердный нас всех призывает, чтобы не обольщали мы своего сердца пустым благочестием, тем, что мы не обуздываем своего языка, но чтобы истинное, чистое благочестие было от Господа в наших сердцах, чтобы наша жизнь была исполнением заповедей Божьих, о которых сам сказал милосердный наш Иисус такими дивными словами. Первая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением». И вторая, подобная ей, говорит Иисус, «возлюби ближнего своего, как самого себя». И утверждением этим является для нас подтверждение того, что Господь говорит, «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, и стремление таковых пророков и людей, которые жили во все времена, это было в действительности от Господа этим желанием, чтобы человек старался исполнять Слово Божие, старался, применял эти усилия для того, чтобы служить Господу Богу теми дарами, которые Он и в наши сердца сегодня неизменно вселяет. Дивные дары благодати Божией, дивные плоды Духа для того, чтобы каждый из слушающих Слово Божие сегодня же начал применять, но прежде помолив Господа, упросив Его дать ему эту мудрость, как правильно поступить в той или иной ситуации для славы Божией и в исполнении любви к ближнему своему. Хвала и благодарность нашему долготерпеливому, многомилостивому и истинному любящему Богу, который и сегодня неизменен в своей любви. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.